0: Размер имеет значение?
1: Смотря для чего.
0: Конечно, для хлеба.
1: Размер хлеба «Latvijas Smaizniekus Lielmaize» имеет значение.
0: Купи один из 9 видов хлеба «Lielmaize» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maizniekus.lv. «Lielmaize», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.

0: Ну, сейчас начнется.
1: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
2: Рига стайл.
1: На сцене клуба DJ Питер Парти Папа, DJ Родион Горди, DJ Андрей Фан, DJ Эндрю, DJ Вортекс, DJ Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», Студио 69 и Red Square. Начало праздника в 22:00. Билеты на Ticketshop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле «Спелет» на Бривибас 96.

попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга репчатый лук 1 килограмм 37 центов. Филе куриной грудки 500 грамм 2,89. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того.

банально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto. Dari, ko vēlies. Барбор, ну ко ты нес?
2: В Касин Укай выгодные цены каждый день. Грабли для уборки листьев XL 16,99. Комплект беспроводных инструментов Skill 149 евро. Вереск 17 сантиметров всего 99 центов. Касин Укай. Предложение действует в магазинах Касин Укай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
3: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С понедельника в Lidl. Молодой картофель из Латвии 1 килограмм 19 центов. Творог из цельного молока 9% 1 килограмм 3,59. И бумажные полотенца Jumbo одна штука 2,49. Lidl. Стоит.

Ну и временами пройдут дожди. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер. На побережье более порывистый. Температура воздуха днем 11-16 градусов тепла. В воскресенье солнце будет чередоваться с облаками. Днем осадков уже не ожидается. При слабом ветре воздух прогреется до 15-19 градусов тепла. На следующей неделе погода будет преимущественно сухой и солнечной. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер. Наиболее прохладные утренние часы. Температура будет около 3-10 градусов тепла. А в самые теплые часы после полудня достигнет 17-22 градусов тепла. Возможно, вторая неделя октября тоже будет необычно сухой и теплой для этого времени года. All-time favorites.

0: ночью дня рождения Weekend вся одежда и обувь минус 20%, а туфли, платья, пиджаки и брюки минус 25%.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
2: Репу гаража ЛВ. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии.
3: Предложение супервыходных в Lidl с 26 сентября. Свекла 1 килограмм 29 центов. Свиной карбонат 1 килограмм 3,49. И на ассортимент плавленых сыров с Lidl Plus скидка 30%. Lidl стоит того.
4: Ага, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
5: Jusk, uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem un vēl vairāk. Radīsim mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī Jusk LV.
6: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты

0: 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
1: А размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maksima, kad tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais, šķēlēs 500 gramu, 2 eiro 99 centi. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu, 4 eiro 99 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos, konstruktoriem Lego un rotaļlietām, pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maksima.

В Риге придумали, как не парализовать город во время реконструкции Вантового моста. На время основных работ планируют построить рядом временный мост. Пока его не будет, закрывать Вантовый мост не станут. Предварительно на временной переправе хотят сделать по одной полосе движения в каждом направлении. Строительство временного моста может стоить около 20 миллионов евро. В рабочие дни по Вантовому мосту проезжают от 55 до 60 тысяч автомобилей. Часы пик около 4,5 тысяч. Кроме того, мост ежедневно пересекают 759 рейсов общественного транспорта, которыми пользуются более 20 тысяч пассажиров. Поэтому город уже моделирует, что произойдет с транспортом во время реконструкции. Более чем на 50 перекрестках считают интенсивность движения, изучают изменения работы светофоров, а также планируют использовать данные мобильных операторов. Дополнительно хотят подготовить возможности для общественного транспорта. Сама реконструкция должна начаться с подготовительных работ в следующем году. Сначала укрепят береговые сооружения, затем займутся участком улицы Кришьяна Вальдемара. А ближе к концу года начнется реконструкция самого моста. Завершить ее планируют во второй половине 2029 года. Сам Вантовый мост длиной почти 594 метра получит новое дорожное покрытие, отдельную инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов, новые ограждения и, главное, полностью новые ванты. Стоимость самой реконструкции почти 70 миллионов евро без НДС. Так что

ближайшие годы для рижских водителей будут интересными. Мост ремонтируют, рядом строят еще один, а город параллельно пытается придумать, как все это организовать так, чтобы Рига не превратилась в одну большую пробку. Хотя, если цены на топливо продолжат так стремительно и безжалостно расти, то вопрос о строительстве временного дополнительного моста отпадает сам собой.

электрический минивэн Volkswagen ID.Buzz попал в книгу рекордов Гиннесса. Поводом стало кругосветное путешествие, во время которого машина побывала в 92 странах на 6 континентах, а общий пробег составил почти 100 тысяч километров. При этом за всю дорогу не случилось ни одного технического сбоя. Документ подтверждает, что владелец этого автомобиля посетил больше всего стран за одно непрерывное путешествие на автомобиле с чисто электрической силовой установкой. Маршрут растянулся, как я уже сказал, на 100 тысяч километров и занял 445 дней. Стартовала поездка 1 июля прошлого года в Ганновере, где как раз и выпускают ID.Buzz. Там же она и закончилась, после того, как были пройдены все континенты. По пути машина сделала более 300 остановок на зарядку и переправилась морем 16 раз. Volkswagen заявили, что автомобиль прошел весь путь без каких-либо технических сбоев. Аккумулятор сохранил 95% первоначальной емкости. С 10 до 80% машина восполняет заряд меньше, чем за полчаса. Вообще, экспедиция наглядно показала, насколько по-разному обстоят дела с зарядной инфраструктурой в мире. В отдельных африканских странах, например, в Замбии и Танзании, станций практически не было. Зато в Южной Африке, Марокко и Руанде уже сложилась рабочая сеть. Наиболее развитую экосистему демонстрирует Китай, а в Южной Америке быстрый прогресс заметен в Бразилии и Чили.

0: Красинукай. Выгодные цены каждый день. Гладильная доска 49,99. Акустическая панель 16,99. Виниловое покрытие для пола 33 класс 5,5 миллиметров всего 12,99 за квадратный метр. Красинукай. Предложение действует в магазинах Красинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
1: Нарасхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.
2: Магазины ЛАЦ представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко, выигрывать здорово. Лотерея магазинов ЛАЦ. Лека штука. Больше информации в магазинах ЛАЦ и на ЛАЦ.ЛВ.
3: Номер лотереи 9130.
4: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
5: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un Dacia.lv.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
7: Ну, сейчас начнется.
8: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
9: Стоп. Рига стайл.
8: На сцене клуба диджей Питер Парти Папа, диджей Родион Горди, диджей Андрей Фан, диджей Эндрю, диджей Вортекс, диджей Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», «Студио 69» и «Ред Сквер». Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле «Спелет» на Бривимас 96.
10: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā.

0: Сергей Литвинов и Автоклуб.
1: Водители с механикой часто спорят, нужно ли при замедлении последовательно переходить на пониженные передачи. В автошколах этому учат как обязательному приему, особенно зимой. Но современные эксперты считают, что все зависит от ситуации. Так давайте выясним, это правильная техника или лишние действия. Торможение двигателем не вредит машине, если применять его грамотно. По словам специалистов, оно оправдано на длинных спусках, скользких дорогах или при ограниченном сцеплении. В этих условиях двигатель помогает стабилизировать скорость без перегрева тормозов и риска блокировки колес. Но в обычных ситуациях лучше использовать рабочие тормоза. Они эффективнее. Автоинструкторы подчеркивают, передача нужна для движения, тормоза для замедления. То есть сначала нужно сбросить скорость педалью тормоза, а затем подобрать передачу под новую скорость. Такая привычка продлевает срок службы сцепления и коробки передач. А теперь выясним, когда понижение передачи все-таки приносит пользу. Торможение двигателем особенно полезно на длинных затяжных спусках, где тормоза могут перегреться. Также этот прием помогает удержать автомобиль на заснеженной или мокрой дороге, где риск заноса велик. При езде в горах или зимой по укатанному льду опытные водители используют именно пониженную передачу, чтобы машина не ускорялась самопроизвольно. Кроме того, оставаться на подходящей передаче значит быть готовым к ускорению. Если при торможении неожиданно нужно обойти препятствие или завершить маневр, двигатель уже связан с трансмиссией, и машина быстро реагирует на газ. А когда не стоит злоупотреблять? Постоянное последовательное понижение передач в городском режиме – лишняя нагрузка на коробку передач и сцепления. При каждом понижении обороты резко возрастают, что вызывает повышенный износ деталей. Гораздо проще и безопаснее сбрасывать скорость на текущей передаче и выжимать сцепление уже перед остановкой. Кроме того, при экстренном торможении только тормоза обеспечивают максимальное замедление, особенно если автомобиль оснащен АБС. Переключение в такой момент только отвлекают и удлиняют тормозной путь. Наш итог. Торможение двигателем не пережиток прошлого, а полезный прием для особых условий. Горных спусков, зимней дороги или заснеженных поворотов. Но применять его стоит осознанно, а не как универсальное правило. Для повседневной езды достаточно хороших тормозов и грамотного выбора передачи под нужную скорость.

Новая для Европы тенденция. В последнее время автоугонщики стали часто выбирать машины из корпоративных автопарков. Структурный сдвиг аналитики объясняют системными слабостями служебного транспорта, и все они касаются того, как компании эксплуатируют и где хранят свои машины. Самая очевидная брешь – стоянки. В нерабочие часы служебные автомобили нередко стоят на открытых площадках без присмотра, тогда как частники стараются оставлять свои машины на закрытых или охраняемых территориях. Фактор времени работать не меньше. Человек, который ездит на своей машине ежедневно, заметит пропажу почти сразу. А конкретный автомобиль из корпоративного парка может простоять без движения несколько суток. Руководство порой спохватывается далеко не сразу. И этот запас часов дает угонщикам возможность оторваться от погони или тщательно спрятать автомобиль. К унификации парка претензий вроде бы нет. Машины одной марки и модели проще обслуживать и снабжать запчастями. Зато для преступников это подарок. Разобравшись в уязвимостях одной модели, они применяют ту же схему сразу к нескольким автомобилям компании. Остается и вопрос защиты. Частные владельцы, озабоченные сохранностью имущества, чаще вкладываются в спутниковые системы, механические замки и электронные трекеры. А вот корпоративные парки, живущие в режиме оптимизации расходов, ставят что-то сверхштатной защиты куда

Продажи таких автомобилей в мире растут каждый день. Но в то же время становится все больше и больше людей, которые жалуются на электрокары. Популярность электрокаров подсветила неприятный побочный эффект. И сегодня мы поговорим об этом. Сегодня наблюдается резкий рост популярности электромобилей во всем мире. Давайте возьмем 2024 год. 22% новых продаж автомобилей в мире пришлись именно на электрокары. В 2023 показатель составлял 18%. В этой связи все больше исследователей и простых пользователей таких автомобилей отмечают, что людей укачивает сильнее в электромобилях, чем в традиционных бензиновых или дизельных автомобилях. В социальных сетях полно историй о том, как людей укачивает на пассажирском или заднем сидении электромобиля, а также вопросов от настороженных потенциальных покупателей. А что же говорят ученые? Согласно многочисленным исследованиям, существует научное объяснение того, почему человек может чувствовать себя хуже именно в электрокаре. Более частая тошнота при езде на электромобиле может быть связана с отсутствием предыдущего опыта как у водителя, так и у пассажира, поскольку мозг не может точно оценить силу движения и полагается на предыдущий опыт вождения других типов автомобилей. Несмотря на растущую популярность электрокаров в мире, автомобили с ДВС по-прежнему доминируют. Водители имеют более длительный опыт вождения машин с двигателями внутреннего сгорания, поэтому у них было больше времени, чтобы адаптироваться к специфическим сигналам. Если человек значительную часть жизни провел за рулем автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, его мозг ожидает ускорения после повышения оборотов двигателя, предупреждая о предстоящем изменении скорости. Однако первая поездка на электромобиле – это новая среда движения для нашего мозга, которая требует адаптации. Помимо общей несовместимости, научные работы выявили связь между особенностями электромобилей и укачиванием. В одном исследовании 2024 года был сделан вывод о наличии сильной корреляции между тяжестью укачивания и вибрацией сидений электрокаров. А научная работа 2020 года показала, что отсутствие звука двигателя в электромобиле может быть одним из основных факторов, которые способствуют усилению укачивания. Кроме того, технология рекуперативного торможения

используемая в электромобилях, где двигатель преобразует кинетическую энергию замедляющегося автомобиля в электричество, которое затем накапливается в аккумуляторе, приводит к низкочастотному замедлению. Другими словами, автомобиль замедляется постепенно и равномерно. Это происходит в течение относительно длительного периода, а не быстро или кратковременно. Такое низкочастотное замедление, как правило, связано с более выраженной укачиваемостью. Исследование 2024 года показало, что эта функция является одним из основных факторов укачивания в электромобилях. А как справиться с этим укачиванием? Самое лучшее, что вы можете сделать, это сесть спереди. Лучший способ избежать укачивания – это знать, что происходит вокруг. Это позволяет видеть и предвидеть, что произойдет дальше, в то время как сзади все просто мелькает. Также можно попробовать лекарства от укачивания. Представьте себе, такие тоже существуют. Они выпускаются в форме пластырей или таблеток, которые можно купить в аптеках. Лекарства помогают контролировать реакцию мозга и тела на движение. Их следует принимать перед поездкой. Носите акупрессурные браслеты. Считается, что они помогают некоторым. Хотя исследования показывают, что это, вероятно, происходит благодаря эффекту плацебо. Он может быть очень сильным. Если браслеты кому-то помогают, то не стоит их недооценивать. И, конечно же, послушайте звук частотой 100 ГГц в течение 1 минуты. Исследования показывают, что вибрации на этой частоте могут быть полезны, стимулируя часть внутреннего уха, которая распознает гравитацию и ускорение.

будет облачно и временами пройдут дожди. Будет дуть слабый или умеренный южный юго-западный ветер, на побережье более порывистый. Температура воздуха днем 11-16 градусов тепла. В воскресенье солнце будет чередоваться с облаками. Днем осадков уже не ожидается. При слабом ветре воздух прогреется до 15-19 градусов тепла. На следующей неделе погода будет преимущественно сухой и солнечной. Будет дуть слабый или умеренный южный юго-восточный ветер. Наиболее прохладные утренние часы. Температура будет около 3-10 градусов тепла. А в самые теплые часы после полудня достигнет 17-22 градусов тепла. Возможно, вторая неделя октября тоже будет необычно сухой и теплой для этого времени года.

0: Есть хорошие новости для всех, кто регулярно заезжает на автозаправочную станцию. С октября бензин и дизель в Латвии станут немного дешевле. Но есть один важный нюанс. Заправки должны эту скидку нам с вами действительно передать. С 1 октября в Латвии временно снижается акциз на бензин и дизельное топливо. Новые ставки будут действовать до конца этого года. Акциз на дизель снижается почти на 17%. Это минимальная ставка, которую разрешает законодательство Евросоюза. Бензин тоже получает налоговую скидку. Его акциз уменьшается почти на 12%. Если автозаправочные станции полностью перенесут это снижение налогов в стоимость топлива, литр бензина и дизеля может подешеветь примерно на 8 евроцентов. Например, при заправке 50 литров экономия составит около 4 евро. А если за месяц заливать 150 литров, это уже примерно 12 евро. Но именно здесь и находится главный нюанс. Закон снижает налог. Однако конечную цену устанавливают продавцы топлива. Поэтому насколько реально подешевеет литр на конкретной заправке, зависит от ее ценовой политики. Для государственного бюджета эта мера тоже имеет цену. Из-за снижения акциза государство недополучит около 14 миллионов евро. При этом власти рассчитывают компенсировать часть выпадающих доходов за счет поступлений от продажи конфискованного имущества. Так что с 1 октября смотрим не только на ценник, но и на чек. Потому что 8 центов экономии на бумаге – это хорошо, а 8 центов на колонке уже гораздо приятнее.
1: Топ-радио! На запястье Rolex, а под ними полосы. На моей постели твои волосы. Переслушиваю войсы с твоим голосом. Знаешь, я не справлюсь.

0: Полюса, ты полюсом.
1: Заправляться на донышке – привычка, которая бьет по кошельку позже и больнее. Постоянная езда с почти пустым баком выводит из строя топливный насос и мешает стабильной работе дизельных моторов. Да, сейчас топливо не только в Латвии, во всей Европе, да во всем мире дорогое. И, возможно, некоторые из вас ждут снижения цены и поэтому продолжают мучить автомобиль сухим баком. Что происходит внутри, когда горючего остается мало? Рассказываю. Сбивается температурный режим, а в систему подтягивается воздух. Перегрев оборудования – прямое следствие такого режима. Насос остужает именно то топливо, что протекает через него. Самое главное, чтобы в баке всегда было хотя бы четверть или треть топлива. И не доводить остаток до горящей лампы. Когда она загорается, это значит, что машина работает на резерве, то есть на остаточном количестве топлива. Обычно это 5-6 литров. Добавьте на этом рельеф и маневры. На крутых подъемах или в резких поворотах остатки плещутся и смещаются. Приемник насоса оголяется. Устройство начинает качать сухую. И в итоге минимальный остаток ускоряет износ топливного насоса, который охлаждается, как я уже сказал, за счет топлива. Зимой сюда добавляются гарантированные сложности с запуском двигателя. Критической же отметкой считается уровень ниже 25%.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым. Новости Формулы-1 на Топ-Радио.
1: Гран-при Азербайджана. Превью этапа. Европейская часть сезона позади. В этом году она включала 9 этапов. Если бы в Формуле-1 проводился европейский зачет, то в прошлом году его выиграл бы Оскар Пиастри. В итоге закончивший сезон только третьим. Кими Антонелли тогда заработал всего 3 очка в 9 гонках, а сейчас 292 и вряд ли уступит лидерство. В этом году молодой итальянец уверенно выиграл европейскую часть сезона, создав отличный задел перед финальной серией из 3 циклов по 3 гонки подряд. Если, конечно, все они состоятся. Теоретически он может досрочно завоевать титул уже в Сингапуре, но, скорее всего, это произойдет позже. Баку в этом году пройдет в 10-й раз. Нас ждет скоростная трасса с узким участком в старом городе. И выглядит это здорово. И гонки дарят непредсказуемые. Ошибались на этой трассе за последние 7 лет почти все. Казалось бы, чем может удивить городская трасса после Монако? Но удивить удалось. И старым городом, и скоростью, и опасными на такой скорости поворотами. Как и прежде, ошибки здесь очень дорого стоят. Говоря о трассах, которые появились в последнее время и действительно произвели впечатление, нельзя не упомянуть и Джиду. Ну а сегодня нас ждет великолепная городская трасса в Баку, разработанная и построенная Германом Тильке в его лучшие годы. И хотя городской характер трассы накладывает максимум возможных ограничений, результат получился великолепным. Два соседних столичных этапа невольно будут сравнивать, и это сравнение явно будет не в пользу Мадринга, где за весь гран-при, дебютный гран-при Мадринга, было только 4 обгона. Трассы, построенные Германом Тильке, было принято ругать. Теперь они стали классикой. Фаворитом предстоящего этапа на трассе в Баку букмекеры считают гонщика Mercedes Кими Антонелли. Его шансы оцениваются в 2 с лишним раза выше шансов Ландо Норриса. На 3-м месте в рейтинге у букмекеров Джордж Рассел. А из 2 гонщиков Феррари выше шансы на победу у Шарля Леклера. Букмекеры практически не сомневаются, что чемпионом мира в этом сезоне станет Кими Антонелли. Его главным соперником они считают Ландо Норриса. Но разница в коэффициентах внушительная. Формально математические шансы на победу остаются еще у 9 пилотов. В Кубке конструкторов практически не сомневаются в победе Mercedes. Далее идет Ferrari, McLaren и Red Bull. В этот раз гонка состоится в субботу, то есть уже сегодня, уже через несколько часов. Сегодня днем в Баку 26 градусов тепла. Ветер немного стих. Вероятность осадков минимальна. Гран-при Азербайджана стартует сегодня в 2 дня по латвийскому времени.
2: This is Formula One.
3: Fantastic. The trophy you wanted.

нюанс, о котором многие забывают. Датчики современных автомобилей могут не распознавать туман, если при этом нет резкого снижения освещенности. В итоге автоматика ближний свет не выключает. Нет спора, автоматический режим удобен. Но в тумане водителю все равно нужно контролировать, что именно включилось. Главный вопрос – видит ли автомобиль дорогу и хорошо ли он заметен другим участникам движения. Если автоматика оставила только дневные ходовые огни, стоит перейти в ближний свет вручную, особенно если туман плотный. Заодно нужно проверить, что сзади действительно включены габаритные огни.

0: Исправный отопитель и вентиляция обычно расправляются с запотевшими изнутри стеклами за минуту-другую. Когда этого не случается, виновата не только сырая погода. Порой дело в неполадках, и часть из них автовладелец в силах поправить своими руками. Сегодня мы поговорим о причинах запотевания стекол в машине в разную погоду. Само по себе запотевание – обычная физика. Конденсация возникает, если температуры воздуха в смежных объемах сильно расходятся. На поверхности, разделяющей эти объемы, со стороны более теплого воздуха оседают капли. Вода переходит из газообразного состояния в жидкое. Проще говоря, теплее в салоне, чем на улице, плюс избыток влаги в воздухе, и окна затянет. В дождь процесс идет интенсивней. Зимой тоже случается. Битком набитый салон – причина первая. Люди дышат, концентрация углекислого газа растет, температура поднимается и вода конденсируется активнее. А если за окном дождь или туман, все ускоряется буквально в разы. Влага внутри автомобиля – источник второй. Мокрые куртки и сумки, зонт, осыревшие коврики, набравшие воды – вся эта сырость испаряется и оседает на стеклах автомобиля. Одна из самых частых причин – забитый салонный фильтр. Коварство в том, что никаких типичных предпосылок может и не быть. Погода сухая, перепады температур небольшие, влажность в норме, а окна все равно потеют. Старые фильтры копят не только пыль, но и влагу. И потоки из дефлекторов проходят через отсыревшую деталь, тянут воду в стекло. Еще один подозреваемый – заслонка рециркуляции. Она решает, откуда система берет воздух – с улицы или из салона. Второй режим выручает, когда стоишь в пробке за чадящим грузовиком. Заклинило ее в закрытом положении, и воздух гоняется по кругу внутри, постепенно насыщаясь влагой и дыханием водителя и пассажиров. Сырая погода за бортом, дожди, густой туман, просто высокая влажность работает почти так же. Разница лишь в том, что даже свежий воздух с улицы приходит уже насыщенным водой. Куда неприятнее, когда виновата мелкая неисправность системы охлаждения – подтекание антифриза. Выдает ее тонкий полупрозрачный осадок, остающийся на стекле после испарения влаги. Наконец, пары алкоголя. Сам водитель может быть трезв и вообще не пить, но пара хорошо подвыпивших пассажиров способна надышать на окна так, что мало не покажется. Тут и видимость падает, и запах в салоне, и лишние вопросы от полиции на остановке. Доказывать свою невиновность придется именно водителю. Особенности запотевания зимой. В холодное время года список причин тот же. Меняется лишь масштаб. Разница температур между салоном и улицей зимой куда больше. Поэтому утром владелец нередко видит на внутренней поверхности стекол не капли, а наледь. То, что летом спокойно испарилось бы за ночь, в мороз успевает замерзнуть. Регулярная наледь изнутри – не норма. При умеренной влажности на улице и исправных отопителей с вентиляцией конденсата на стеклах не должно быть. А значит, и в лед ему превращаться не из чего. Если каждое утро начинается с запотевания, машине нужна первичная диагностика.
1: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.
1: Актуальные авто.

Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банк.

0: возможностью выгодно приобрести уличную мебель и подготовиться к следующему сезону. Заходи в магазины «Юск» или покупай на «Юск.ЛВ».
1: Renault. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top.lv.
3: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti biespiens, limbažu piens, 9%, 170 gramu, 95 centi. Un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 eiro, 49 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Размер имеет значение?
6: Смотря для чего.
5: Конечно, для хлеба.
6: Размер хлеба «Latvijas Maiznieks Lielmaize» имеет значение.
5: Купи один из 9 видов хлеба «Lielmaize» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Lielmaize», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
7: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 21 сентября. Свиной окорок горячего копчения 1 кг 7,99. Варено-копченые свиные сосиски 1 кг 5,99. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
8: Чизбургер снова в Макдональдс Суперкомбо. Выбирай чизбургер и 4 чикен Макнаггетс в Суперкомбо всего за 5 евро 40 центов. Хочешь больше? Добавь 70 центов и получи большой Суперкомбо.
9: Репу гаража ЛВ. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии. В Казину Кай выгодные цены каждый день. Грабли для уборки листьев XL 16,99. Комплект беспроводных инструментов Skill 149 евро. Вереск 17 сантиметров всего 99 центов. Казину Кай. Предложения действуют в магазинах Казину Кай и для участников SmartNet в интернет-магазине.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nesi?
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
3: Конечно.
5: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
6: Солимар. Неделя испанской и португальской кухни. С 24 сентября. Оливковое масло высшего качества 750 мл 7,49. Сыровяленая ветчина хамон сирана 240 грамм 4,49. И сливочный йогурт 135 грамм 99 центов. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl. Стоит того.
7: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
8: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Солимар. Неделя испанской и португальской кухни. С 24 сентября. Оливковое масло высшего качества 750 мл. 7,49. Сыровяленая ветчина хамон сирана 240 грамм. 4,49. И сливочный йогурт 135 грамм. 99 центов. Попробуй мир на вкус вместе с Лидл. Лидл. Стоит того.
3: Чизбургер снова в Макдональдс Суперкомбо. Выбирай чизбургер и 4 чикен Макнаггетс в Суперкомбо всего за 5 евро 40 центов. Хочешь больше? Добавь 70 центов и получи большой суперкомбо.
4: Te, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un nakti vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
5: На более тысячи товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
6: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Nu, šas načņoca!
3: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба La Roca.
4: Stop. Riga Style.
3: На сцене клуба. DJ Peter Party Papa. DJ Родион Горди. DJ Андрей Фан. DJ Эндрю. DJ Vortex. DJ Кома. С самыми большими хитами клубов La Roca, Studio 69 и Red Square. Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября. В концертном холле Спелет на Бривимас 96.
5: А размер имеет значение?
6: Смотря для чего.
5: Конечно, для хлеба.
6: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
5: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
7: Чизбургер снова в Макдональдс Суперкомбо. Выбирай чизбургер и 4 Chicken McNuggets в Суперкомбо всего за 5 евро 40 центов. Хочешь больше? Добавь 70 центов и получи большой Суперкомбо.
8: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Топ-радио Уикенд.
1: Салют, Топ-радио, мы дуэт Свенки Тюнс, и это Шоуленд. Еженедельное часовое радио-шоу. Свенки.